такой, не бинга сичаный куч, не бинга фага не ду, не бичу кати, дуй бути, сина си палю на су, но селя на чуцу, да кабасу, я бы макара в стуле, во фуна лупис, и хамба на туле, бега на кик, аскули, мадуни сик, син ронга без кога матика, тина си лит, you might